0: Под руководством товарища Сталина в Советском Союзе за прошедший год производство товаров широкого потребления увеличилось на 10%. Сейчас Советский Союз опережает по этому показателю все капиталистические страны Европы. Советский Союз занимает второе место в мире по научным разработкам и внедрению их в химическую промышленность. Советский Союз является мировым лидером по темпам развития в тяжелой и легкой промышленности, сельского хозяйства, науки и искусства. Миролюбивый советский народ под руководством большевистской партии решает великие задачи коммунистического строительства.
1: 邓警官，平安归来是我们特务科的荣耀，他冒着危险潜伏敌后，顺利地完成了任务。我已经为他向厅里提出嘉奖。刚刚上将就下来了，而且把真正潜伏的人给抖露出来了，这也叫顺利地完成任务。可笑。下面呢，我还要通报一下前几天发生的个案子。这个案子大概的情况，想必大家已经很清楚了。就是三个架线士兵分别被射杀，之前发生了激烈的枪战，最后一名遇害者离现场400多米。追击者是男性，现场发现了一台发报机，一块俄罗斯方头巾，坠崖者为女性，至今下落不明。奇怪的是，一定是有人先于我们到达了崖底，所以这个女人有可能还活着。这台发报机我们认真检查过了，没有提取到任何指纹，所以这件事情非常奇怪。一，他们为什么对一个跑出去400多米的伤兵穷追不舍？二，这个袭击者哪儿去了？你们谁能回答我的问题啊？
2: 关于那天的情况，我想再补充说明一下。因为是刚刚下完雪，雪质很松，所以说我们无法搜集到清晰的脚印。而且那天我们是大面积的搜捕，找到第三个死者的时候，天已经快黑了，所以说我们没法搜到袭击者清晰的脚印。就是这样。
1: 回答我的问题，袭击者哪儿去了？上树了。
2: 是啊，因为那个地方的树很密，只要是训练有素的人，很容易从

0: Добрый вечер. Передаем экстренное сообщение ТАСС. 25 числа пограничниками в районе Южной Грузии при попытке незаконного пересечения границы было уничтожено трое диверсантов по документам граждан Турции. Их целью являлось убийство генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза товарища Сталина в городе Сочи. Четверо диверсантов бежали на сопредельную территорию. Как установлено, следственными органами они являются преступными элементами группировки предателя Троцкого. При обследовании места происшествия у уничтоженных диверсантов было обнаружены пистолеты, гранаты и топографические карты Советского Союза. Но пограничники были заранее предупреждены об этом органами
1: безопасности.